0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es La Voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: Чели ши Туарчи Чишен Бонко Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
16: Овода, Турция Уни Радио Са.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
1: Gitleyer Türkiye'nin peti radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlavatkın ola Türkiye avazı radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
2: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
13: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
11: Este es Radio Voz de Turquía.
0: Kochira wa Turquía no koe radio desu.
12: Zboru wa glasot na Turquía.
19: Efirde Turquía ovoz radio sa.
5: It Turquía hangia radio ya.
0: Oldu Radio Glas Turquía.
14: Turquía une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Банко Дентай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
13: Да, Туркия Ганг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Туркия Схма.
16: Овода, Туркия Вину, Радио Са.
17: Аич, Радио, Воча Туркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
5: Диплеер Тюркияның тети радиосы.
7: Е садай Тюркия.
2: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
3: Эзо ифонетис Тюркия.
14: Овди радио глас Тюркия.
0: Гидарре ди амурия Тюркия.
20: Ини адала радио суара Тюркия.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
22: Este radio voz de Turkia.
23: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkia.
8: Efir de Turkia ovoz radio sa.
17: It Turkia hongia radio ya.
14: Ovde radio glas Turkia.
7: Turkia une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Oldi Radio Blast Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет зъри и Турция.
10: 这里是 Туарчи чешен гонко дентай.
11: اینجا Анкара, Радио Садай Турция.
12: Да, да Турция ғанг радио да.
13: Хосуме Турция дайна Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция схма.
15: Овода Турция үні радиосы.
16: Айч Радио Воча Түркия.
17: Говорит голос Түркия.
18: Эфирда Түркия овозы.
19: Диплеер Түркияның теки радиосы.
6: Е сыдай Түркия.
4: Аңлаватқан ола Түркия овозы радиосы.
12: Эво ифонетис Түркия.
2: Олди радио глас Түркия.
1: Гидар реди амурият Түркия.
8: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
20: Este es Radio Voz de Turquía.
21: こちらは Turquía の声ラジオです。
6: Zboru wa glasot na Turquía.
7: Efirde Turquía Ovoz Radyosu.
17: It Turquía hangia radyoya.
2: Oldu Radio Glas Turquía.
4: Turquía ünü radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Of the Radio Blast Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет зъри и Турция.
10: Чели ши Туарчи чешен бонко дентай.
0: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
11: Да, Турция гаг радио да.
12: Хосуме Турция и дзайна Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури Турция с хма.
14: Овода Турция вину радио са.
15: Айч радио Воча Тюркия.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия овоза.
18: Гитлеер Тюркияның тети радиофи.
9: Е садай Тюркия.
19: Аңлаватқаныңла Тюркия овоза радиосы.
6: Эво ифонитис Тюркия.
2: Овди радио глас Тюркия.
3: Гидарре ди амурия Тюркия.
10: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
12: Este radio voz de Turkiye.
5: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
2: It Turkiye hangia radio ya? Ovde radio glas Turkiye.
6: Turkiye une radio sa.